0: Все пары ведь кэш, плынем в стул сэш. Чиха вода в Зегирве, чиха вода в Е. Зегирве, все пары ведь кэш, плынем в стул сэш.
1: СК2 Jelenia Góra.